Твой, твой, ваш, ваш, три, три, три. А то радуйся сами, вас ты подонима. И господи, на вас. И я то знам, и ты то знаешь. Ай! И я то знам, и ты